0: Высоцкий на мелодии.
1: На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букет.

одной персональной судьбы. Все судьбы в единую слиты, а в вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты.

0: заплаканных вдов. Сюда ходят люди покрепче, на братских могилах не ставят крестов. Но разве от этого легче? На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?
1: Радиоканал «Мелодия. Наши лучшие песни».

над Канадой. Солнце низкое садится, мне уснуть давно бы надо. Отчего же мне не спится? Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Нам усталость шепчет грейся, и любовь заводит шашни, дразнит нас снежок апрельский, манит нас уют домашний. Мне снежок как не весенний, дом чужой не новоселье, хоть похоже на веселье, только все же не веселье. Мне снежок как не весенний, дом чужой не новоселье, хоть похоже на веселье, только все же не веселье. У тебя сегодня слякоть, в лужах солнечные пятна. Не спеши, любовь, оплакать, подожди меня обратно. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия.

Ждет его домой, друзья, как ждет его домой. Его любовь, его любовь. Встает солдат, забыт покой, на сборы 5 минут. Друзья, как ждет его домой, друзья, как ждет его домой. Спокойный труд, спокойный труд. Встает солдат, мороз и

водяной, я водяной. Поговорил бы кто со мной, а то мои подружки, пиявки, делегушки. Фу, какая гадость! Эх, жизнь моя жестянка! Да ну ее в болото! Живу я как поганка.

Я водяной, я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно.

Так, поганка. А мне летать, а мне летать, а мне летать.

0: ты знаешь тайны счастья.
1: Ты, только ты любишь так прекрасно.

полыхает. Я забудусь к утру тяжким сном, и душа вновь покоя не знает. Снится мне смертный бой под Москвой и свободы салют в Ленинграде. Эх, война, до чего ж ты жива, вечной памятью в каждом солдате. Эх, война, до чего ж ты жива, вечной памятью в каждом солдате. Я последних друзей боевых соберу на застолье беседу. Мы помянем солдат молодых, не доживших до нашей победы. Мы наденем свои ордена и пойдем к обелискам в параде. Эх, война, до чего ж ты жива, вечной памятью в каждом солдате.

0: грозной войны. Ветераны победных сражений, мы защитники нашей страны. Мы не сдали своих убеждений, но с годами редеет наш строй. Мы, как братья, скорбим об утрате. Эх, война, до чего ж ты жива, вечной памятью в каждом солдате.
1: Эх, война, до чего ж ты жива, вечной памятью в каждом солдате.
2: Мелодия в сети. Все хорошее остается.

настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей, трус не играет в хоккей. Пусть за воротами противника все чаще победной молнией пульсирует фонарь, но если надо, защищается блестяще.

Загулял я, братцы, Господи, прости. Ну, куда податься, где покой найти?

Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так. Если сразу не разберешь, плох он или хорош. Парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой

Если парень в горах, не ах. Если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и сник, оступился и в крик. Значит, рядом с тобой чужой, ты его не борони, гони. Вверх таких не берут, и тут про таких не поют.

Если ж он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Значит, как на себя самого, положись на него.

Я люблю эту женщину, очень люблю. Мой диагноз предательски точен. Между правдой и ложью стою на краю. Я люблю эту женщину очень. Без нее все не так, без нее все не то, без нее все становится прочим. Без нее все надежды в одно решето. Я люблю эту женщину очень. Без нее все надежды в одно решето. Я люблю эту женщину очень.

Я не знаю, зачем перепутались мысли и ночи. Только я заявляю открыто и всем, я люблю эту женщину очень. Почему лишь сейчас, где ты раньше была, кто мне эту судьбу напророчил? Ведь осталось так мало любви и тепла. Я люблю эту женщину очень. Ведь осталось так мало любви и тепла. Я люблю эту женщину.

Почему лишь сейчас, где ты раньше была? Кто мне эту судьбу напророчил? Ведь осталось так мало любви и тепла. Я люблю эту женщину очень. Ведь осталось так мало любви и тепла. Я люблю

В Петербурге 6 часов утра. Доброе утро, наши уважаемые слушатели. Мы продолжаем нашу музыкальную программу и желаем вам всего самого доброго. Спасибо, что вы с нами.

То клен зеленел, то поземка мила. Девчонка у нас во дворе подросла. Невеста, невеста, а чья неизвестна. Девчонка у нас во дворе подросла. Невеста, невеста, а чья неизвестна. Девчонка у нас во дворе подросла.

Косо смотрит она на парней, и парни стоят, и дыша перед ней. Невеста, невеста, а чья неизвестно, и парни стоят, не дыша

Любовь проснулась в сердце, я сам не знаю как. Мы жили по соседству, встречались просто так.

жизнь. Проходит жизнь, а грянет гром, замкнется круг. Но мы свой путь пройдем вдвоем, мой верный.

0: Вы слушаете радиоканал «Мелодия».
1: Дороги артистов

0: Жизнь на пороге, звонок и в дорогу. И даже туда, где совсем нет дороги, дорога артиста.
1: Ну что ж вы рискните, ну что вы боитесь?

Помните, когда-то мы были все внучата, и в этом тихом парке над рекой возили нас в колясках, рассказывали сказки, и парк шумел зеленой листвой. Я люблю тебя.

Припомним мы с друзьями, как по дорогам звездным вели мы первый путь, как первыми сумели достичь завета.

известно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь

замедляя, как в детстве не раз, рядом со стариком. Все тебе, нищий, все я отдам, кроме моей Люси. Бросьте монетку, месье и мадам, я подниму носы. Все тебе, нищий, все я отдам, кроме моей Люси. Бросьте монетку.

Счастье не вечно. Люсьен ушла. Нищий теперь просит в раю. Вместо него у того же угла. Сам я теперь стою. Кланяюсь дамам и господам, вышедшим из такси. Бросьте монетку, месье и мадам.

Твое окно рассветным светом полно. Вчерашних туч ушел далекий фронт, а в Заполярье солнце всходит в полночь. На полчаса зайдя за горизонт, а в Заполярье солнце всходит в полночь. На полчаса зайдя за горизонт, и ты звенишь в асфальты каблучками, спеша продолжить свой свободный труд, а в Заполярье зацветает камень, и птицы перелетные орут, а в Заполярье зацветает камень, и птицы перелетные орут, и будет все, как мы с тобой хотели, и будет день твой полон синевой, а в Заполярье.

замерзает в валенках конвой. И ты меня, наверное, не вспомнишь. Меня теперь и помнить не резон, а в Заполярье солнце всходит в полночь. На полчаса зайдя за горизонт, а в Заполярье солнце всходит в полночь. На полчаса зайдя за горизонт.

один. И все бендюжники вставали, когда в пивную он ходил. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет. Наш Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам скажу за всю Одессу,

дочка Соня как-то в мае, направив к берегу баркас, ему сказала: «Все вас знаю, а я так вижу в первый раз». В ответ, открыв Казбека пачку, сказал ей Костя с холодком: «Вы интересная чудачка, но дело, видите ли, в том, я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка». Фонтан черемухой покрылся, бульвар французский был в цвету. Наш Костя, кажется, влюбился, кричали грузчики в порту.

мало вдруг нас поздравить, забыв. Нас поздравить, забыв. Я ее согревал и теплом, и заботой, не тебя,

Если ссорились мы, ты ее защищала, упрекала меня, что не прав я во всем. Наш семейный покой, как могла, сохраняла, как всегда, позабыв о покое своем. О покое своем.

Может быть, мы бы с ней и расстались, не знаю. Только руки твои ту беду отвели. Так спасибо ж тебе, что хранишь ты, родная, то, что с нею вдвоем мы б сберечь не смогли. Мы б сберечь не смогли.

стало. Вот ведь взошла звезда, чтобы светить всегда, чтобы гореть в метель, чтобы стелить постель.

0: Высоцкий на мелодии.
1: Одна научная загадка или почему аборигены съели кука?
2: Не хватайтесь за чужие талии, вырвавшись из рук своих подруг. Вспомните, как к берегам Австралии подплывал покойный ныне кук, как в кружок усевшись под азалией, поедом с восходу до зари ели в этой солнечной Австралии друга дружку злые дикари. Но почему аборигены съели кука? За что не ясно, молчит наука. Мне представляется совсем простая штука. Хотели кушать и съели кука. Есть вариант, что ихний вождь Большая Бука кричал, что очень вкусный кок на судне кука. Ошибка вышла, вот о чем молчит наука. Хотели кока, а съели кука. И вовсе не было подвоха или трюка. Вошли без стука, почти без звука. Пустили в действие дубинку из бамбука. Тюк прямо в темя, и нету кука. Но есть, однако же, еще предположение, что кука съели из большого уважения, что всех науськивал колдун, хитрец из люка. А ту, ребята, хватайте кука! Кто уплетет его без соли и без лука, тот сильным, смелым, добрым будет, вроде кука.

Солнечный круг, небо вокруг. Это рисунок мальчишки. Нарисовал он на листке и подписал в уголке: пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо.

Тише, солдат, слышишь, солдат? Люди пугаются взрывов. Тысячи глаз в небо глядят, губы упрямо твердят –

Против беды, против войны встанем за наших мальчишек. Солнце навек, счастье навек,

Наверное, мы сошлись с ума. Я твой враг. Ты мой враг. Сад потемнел. Средь бела дня. Что ж ты так? А? Ну что ж ты так?

снова дожди. Ветер принес, холод сковал.

Осень зиме выстелит путь. Жаль, что нельзя лето вернуть.

Вянет листва, вянет трава. Видно сейчас осень права. Если уходишь из сердца ты, осень с тропинок наши смывал.

рассвет пробуди. Сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди.

смотришь там иной год. Снег идет густой, густой, в ногу с ним встанет.

которого ты жив. Мы с тобою старые, как горе, горе, от которого бежим. Мы устали, милая, с тобой, и для нас белеют корабли. Мы упали около прибоя, мы упали около любви. Мы упали около прибоя, мы упали около любви. Я дышу твоими волосами, словно незнакомою страной. Счастлив тем, что море рядом с нами, счастлив, что у моря ты со мной. Добрая, всезнающая бездна нас ничем не будет обижать. Не подвижен лучший способ бегства, только

лежать неподвижно. Лучший способ бегства только от себя.

мокрой твоей кожи тихо переходят на мою. Наши души переходят тоже, я уже свою не узнаю. Нас не станет снова, мы родимся. В мир придем из вечной тишины. Мы с тобой в море превратимся. Мы к нему добавим тебе волны. Мы с тобою в море превратимся. Мы к нему добавим

0: Высоцкий на мелодии.
1: На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит бутылку.

но и персональной судьбы. Все судьбы в единую слиты, а в вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты.

плаканных вдов. Сюда ходят люди покрепче, на братских могилах не ставят крестов. Но разве от этого легче? На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?

Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником. Ты идешь-идешь по январю, холодно следы, как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю? Руку дам, станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником. Мчатся годы, чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь некрасивую тебя, сделаю, как Золушку, красивой. Почему, дружок? Да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю волшебником, волшебником. Не жалеть для друга ничего, думать о других немножко тоже. Вот мое простое волшебство. Может быть, и ты мне в нем поможешь. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником, волшебником.

почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником.

0: То, что доктор прописал.
1: Фин Шифрин.
2: Я вам вчера трусы покупал, намучился, как собака. А что не при женщинах будет сказано? 48 размер хотел купить. Пятый рожу, колени закрывали. Она говорит, вон, берите эти с цветочками. Как картина эта. Что мне, эти трусы на Дея Третьяковской галереи повесятся, что ли? Дайте мне 52 размер. 10 рожу, до ботинок доставали. Она говорит, неужели вам другие нельзя? А что значит нельзя? А если у меня колени мерзнут? Ну, у нас вторую неделю батарея не топит. А какие-то эротики, все стекла в подъезде поубивали. Дайте мне 52 размер. 10 рост. На вате и с пуговицами. Чтоб можно было запахиваться и воротник поднимать. Она говорит, так вам какие, с цветочками или в полосочку показать? Я говорю, с телефона мне показать. Ну, потому что у меня телефона тоже нету. А какие-то эротики, он все автоматы в округе разломали. Сосед побежал машину вызывать, жена рожала. Так, пока машина приехала, мальчик в первый класс пошел.

Из окна ресторана свет зеленый болотный. От асфальта до звезд заштрихована ночь снегопадом. Снег глухой, беспристрастный, бесстрастный, холодный. Надо мной, над него, над ночным Петроградом. Снег глухой, беспристрастный, бесстрастный, холодный. Надо мной, над него, над ночным Петроградом. Сумасшедший ночной вдоль железных заборов, удивляя людей, что брожу я и мерзну зачем. Ты раньше ко мне приходила не скоро, а вот не пришла.

0: Шпаги звон, как звон бокала. С детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Жик, жик, жик, хоп, уноси готовенького. Жик, жик, жик, кто на новенького, кто на новенького, кто на новенького. Подходите, ну, ближе, ближе, вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик, уноси готовенького. Бжик, бжик, кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав. Поет и обо мне. Бжик, бжик, бжик.
1: Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым соверши святую весть. Ну! Бжик, бжик, бжик, хоп! Уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, хоп! Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй! Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та

разобраться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Джик-джик-джик-пау! Носи готовенького. Джик-джик-джик-пау! Кто на новенького? Кто на новенького? Ну!

0: завтра дальняя дорога выпадает королю. У него деньжонок много, а я денежки люблю.
1: Ой-ля-ля, ой-ля-ля, а я денежки люблю. Ой-ля-ля, ой-ля-ля.
0: Короля карта бита, бит и весь его отряд. Тело будет шито-крыто, карты правду говорят.
1: Вуаля, вуаля,
0: завтра грабим короля.
1: Вуаля,

молчим, все само пройдет, и растает гнев, и печаль уйдет.

0: стороны, мы не все вернемся из полета. Воздушные рабочие войны.
1: Все хорошее не забывается. Канал «Мелодия».

0: То, что доктор прописал.
1: Леонид Филатов.
2: Царь, мне обогреть тебе плетьми, четырьмя или пятьми, чтобы ты не изгалялся над серьезными людьми. Но поскольку я спокон чту порядок и закон, вот тебе пятак на водку и пошел от сада вон. Вызывает царь генерала, штырь ему забрала. У царя рожа на свеклу похожа, а когда он красный, он на руку опасный. Бьет, зараза, не больше раза, но попадает не мимо глаза. Лента генерал на себе проверял, сначала сказки ходить в повязке. Царь, ну, браток, каков итог? Обмешулился чуток. Только сей чуток потянить лет примерно на пяток. Ты у нас широк в плечах, а башкой совсем зачах. Вот у Мишка и поправишь на казенных ты харчах. Генерал, упеки меня во срок, на какой угодно срок. Все одно сия наука не пойдет мне дурню впрок. Мне бы саблю до коня, да на линию огня. А дворцовые интрижки энтов все не про меня. Царь, ты мне, ваше благородь, брось горячку-то пороть. Ты придумай, как без сабли нам Федота обороть. Ну, а будешь дураком, не ищи вины ни в ком. Я тебе начищу рыло лично, ентим кулаком. Зря генерал руки потирал. Не вышло с налета погубить Федота. Опять у бедняги башка в напряге, а в башке слышка, но хоть бы мыслишка. Думал, думал, ничего не надумал. Как ни крутись, без Егини обойтись. Поперся опять в Дубраву искать на Федьку управу. Баба-яга, ты чего опять смурной? Что причиной, кто виной? Аль гешпанец гоношится, аль француз пошел войной. Вот из плесени кисель. Чай не пробовал досель, так испей, в раз забудешь про мирскую карусель. Он на вкус не так хорош, но зато сымает дрожь. Будешь к завтраму здоровый, если только не помрешь. Генерал, я опять насчет стрельца. Нет беде моей конца. Оттого я и хвораю, оттого и спал с лица. Да чего ж подлец хитер? Всем вокруг носы утер. Сколь ты тут не колдовала, а добыл он тот ковер. Он на вид хожи простак, а башкой варить мастак. Так что впредь колдуй серьезней. С чувством так твою расстак. Баба-яга. Колдуй, баба, колдуй, дед, трое сбоку ваших нет. Туз бубновый, гроб сосновый, про стрельца мне дай ответ. Так, вот что вызнала яга. Пусть он сыщет вам оленя, чтобы золота рога. Обыщи весь белый свет, таковых в природе нет. Это я тебе, голуба, говорю, как краевед.

поет, заводите сердце, сердце вам унесло, под что не покурится груз. Мой адрес не дом, не улица, мой адрес Советский Союз, мой адрес не дом.

далеком, так мне знаком до мелочей. Пятый этаж, медленный лифт, медный звонок,

никак пока. Так и хочется шепнуть, как в сказке той, где Али-Баба сказал: «Сим-Сим, открой!» И еще раз повторить: «Сим-Сим, открой, открой!» Я готов Сим-Сим шептать хоть тысячу раз, ранним утром, днем и даже в поздний час, лишь бы удалось поговорить хоть раз с тобой. И уж прости, и не грусти, что так давно все ждешь меня. Может, не ждешь, и может быть, все это все придумал я. Есть на земле

так и хочется шепнуть, как в сказке той, где Али-Баба сказал: «Сим-Сим, открой!» И еще раз повторить: «Сим-Сим, открой! Открой!» Я готов всем-всем шептать хоть тысячу раз, ранним утром, днем и даже в поздний час, лишь

0: Опять ты мне эту икру поставила! Не могу я ее каждый день проклятую есть! Хоть бы хлеба достала!
1: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».

маленькую, самую желанную. Как это все случилось?

Мне тебя сравнить бы надо с первою красавицей, что своим веселым взглядом к сердцу прикасается, что походкой легкою подошла нежданная, самая далекая, самая желанная.

0: Мелодия в сети. Все хорошее остается.
1: Когда просты и нежным взором ласкаешь ты меня, мой друг, необычайным цветным узором, земля и небо

0: пейзажи без морей.
1: Смехотерапия.
2: То, что доктор прописал.
3: Ефим Шифрин.
4: Так, ну теперь немного о живописи. Давайте мы сейчас с вами получим удовольствие вот от этой картины. Центральное место в творчестве так рано ушедшего от нас великого испанского художника Эль Греко. По праву занимает полотно площадью 1,5 квадратных метра кающаяся Мария Магдалина. На холсте Мария изображена в необычном ракурсе, на берегу моря. Невольно возникает вопрос, что она здесь делает в такое позднее время? Она здесь откровенно кается. Художники с давних пор обращались к образу прекрасной грешницы. Но все их Магдалины каялись как-то неубедительно. Как-то без огонька. Совсем в другой и оригинальной манере кается Мария Магдалина Уэльгрек. Видите, сразу видно, что она глубоко раскаивается в содеянном. И как это меня угораздило, как бы, спрашивает она. И ей как бы веришь. Ну, а теперь давайте перенесемся в правый верхний угол картины. Все перенеслись? Видите, там нам на глаза попадаются 3 птички. Кое-кто на западе полагает, что это колибри. Но наши ученые сумели опознать в них диких уток. И, наконец, в центре кульминационное пятно картины, видите, сама Мария Магдалина. Распущенные, как попало, волосы говорят нам о распущенности Марии в прошлом. Но правая рука уже почти полностью прикрывает трепетную грудь. Значит, Магдалине заговорила-таки совесть. Известно, что Эль Греко рисовал в ужасные времена господства испанской инквизиции. В те годы на кострах горело немало способной молодежи. Поэтому никто не мог открыто думать, рисовать, лепить. И большие художники были вынуждены прибегать к аллегории. Прибежал к ним и Эль Греко. Видите, Мария Магдалина не просто крупная женщина с хорошей фигурой, как это может показаться вначале. Нет, каждая черточка на картине незаметно для себя бросает вызов испанской инквизиции. Видите, даже пейзаж за спиной Марии, он ведь написан не только ради того, чтобы как-то заполнить свободное от Марии место. Нет, эти промозглые серые, коричневые, опостылевшие тона, кричат нам об ужасных условиях, в которых жили простые, никому не нужные испанцы. На всех картинах художнику особенно хорошо удавались глаза. Вот видите, особенно хорошего Магдалины правый глаз. Ниже под глазом хорошо виден рот, из которого доносится немой вопрос. А давайте сейчас с вами вместе дружно вглядимся в нежное тело Марии. Написанное в теплых постельных тонах. Да, Мария девушка не из рабочей семьи. Видите, на руках нет ни одной мозоли, тем более царапины. Конечно, трудно придется Магдалине в дальнейшей жизни. Справа от Марии мы замечаем книжку и чей-то череп. Сейчас трудно сказать, кто позировал художнику. Конечно, над этой головой придется поломать череп некоторым нашим искусствоведам. Но в целом картина поражает своей чистотой. Посмотрите, белоснежные кружева покрывала поверх Марии. Все это говорит нам о тяжком труде испанских прачек, день и ночь стиравших белье испанской знати, погрязшей в роскоши вине и женщине. Таким образом, можно рассматривать полотно «Кающаяся Марии Магдалины» как суровый документ. Документ той далекой эпохи, подписанный талантливой рукой великого испанского художника Эль Греко, так и не сумевшего дожить до правильного понимания своей картины. Ровно 365 лет.

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей?

Я снова буду рад шелесту весны. И чайки к нам летят, счастливые, как мы.

0: Гражданин, уступите место. Встаньте.
1: Если я встану, ты у меня ляжешь.
2: Гражданин, эти места специально для детей и инвалидов.
1: Она что, дети или инвалиды? А?
2: Она готовится стать матерью.
1: А я готовлюсь стать отцом.
2: Что вы ерунду говорите?
3: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».

0: Высоцкий на мелодии.
1: На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты.

Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. А в вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты.

Нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?

Помнится мне притяжение земли, притяжение друзей, притяжение любимой в далеком окне.

0: То, что доктор прописал.
1: Владимир Винокур.
2: Дорогие друзья, Глинка, попутная песня. Прошу.
3: Зачем вы столько нот принесли, если поете одну песню?
2: Почему вы со мной разговариваете, когда я уже в образе и готов к песне?
3: Вот.
2: Ну? Я жду, я долго уже жду. Уже второй раз вышел из образа.
3: Секундочку. Ведь я не готов. Все, у меня упали ноты.
2: Какое мое дело? У меня упали ноты. Почему я должен отвечать за ваши ноты? Вы пианист или я пианист?
3: Надо было переписать, а то все в рыбе.
2: Знаете что, не надо со мной
3: переписывать.
2: Если я здесь вот стою, это мое дело. Я стою и я пою.
3: Ну, поехали.
2: Давайте петь.

над палубой ночь напролет. Бьют тихие склянки, усталым радистам уснуть не дает. Прерывистый свист морзянки, усталым радистам уснуть не дает. Прерывистый свист морзянки, и слышат ребята во сне хорошее что-то на длинной волне, на короткой волне, на разных частотах. На длинной волне, на короткой волне, на разных частотах. А мне как ключом не стучи, заботы пустые над пеной морской затерялись в ночи твои позывные. Над пеной морской затерялись в ночи твои позывные. Ах, наша любовь, ты права, одно наказание. Уходят на ветер мои слова, искрят на вязании. Уходят на ветер мои слова, искрят на вязании. Ушли мы в далекий поход, полгода нам до стоянки. Усталым радистам уснуть не дает прерывистый свист морзянки. Усталым радистам уснуть не дает прерывистый свист морзянки.

0: Послушай, я тебя полюбил, я тебя научу. Если у меня немножко КЦ есть, я имею право носить желтые штаны. И передо мной подсак должен не один, а два раза приседать. Если у меня много КЦ есть, я имею право носить малиновые штаны. И передо мной и подсак должен два раза приседать. И четланин ку делать. И целоп меня не имеет права бить по ночам.
1: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».

В Одессу Костя приводи. И все бендюжники вставали, когда в пивную он ходил. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет. И Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Рыбачка Соня как-то в мае, направив к берегу баркас, ему сказала: все вас знают, а я так вижу в первый раз. В ответ, открыв Казбека пачку, сказал ей Костя с холодком: вы интересная чудачка, но дело, видите ли, в том. И я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка.

грузчики в порту. Об этой новости неделю везде шумели рыбаки, на свадьбу грузчики надели со страшным скрипом башмаки. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся прессой,

я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся прессой на веселой свадьбе моряка.

0: терапия.
1: То, что доктор прописал.
2: Леонид Филатов.
3: Здравствуй, Федя. Ты да я, мы теперь одна семья. Я жена твоя, Маруся. Я супружница твоя. Что молчишь, мил друг Федот, как воды набрамши в рот? Аль не тот на мне кокошник? Аль наряд на мне не тот? Федот, на тебе моя душа. Век глядел бы, не дыша. Только стать твоим супругом мне не светит ни шиша. Был я, но ничуть заря, на приеме у царя. Ну и дал мне царь задание, в смысле, значит, глухаря. Кож на дичи не сезон, спорить с властью не резон. Ладно, думаю, да буду. Чай глухарь, а не бизон. Проходил я цельный день, а удачи хож бы тень. Ни одной серьезной птицы, все сплошная дребедень. И теперь мне, мил дружку, не до плясок на лужку. Завтра царь за ента дело мне оттяпает башку. А такой я ни к чему, ни на службе, ни в дому. Потому как весь мой смысл исключительно в уму.

возросло. Хоть к теплу привык я с детства, возле проруби раздеться я сумею, не дрожа, абсолютно не дрожа. Невзирая на погоду, в ледяную влезу в воду и физкульт привет от нового моржа. Я рекламу создавать моржам не буду, но послушай и другому расскажи, что чихают в лютый холод на простуду и не ходят в поликлиники моржи. Хоть к теплу привык я с детства, возле проруби раздеться я сумею, не дрожа, абсолютно не дрожа. Невзирая на погоду, в ледяную влезу в воду и физкульт привет от нового моржа. Здесь, конечно, чуть прохладнее, чем в бане, но здоровье до 100 лет мы сбережем. Не ручаюсь, что жена моржихой станет, а уж сына точно сделаю моржом. Ох!

Привык я с детства возле проруби раздеться. Я сумею, не дрожа, абсолютно не дрожа, невзирая на погоду, в ледяную влезу в воду. И физкульт, привет!

иногда не желая того. А знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок, все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах и законами, все защищены. Они помогут делу, они послужат людям, я знаю, это знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход.

0: Посмотри на меня, визатор родной. Какая точка отвечает? Зеленая. Теперь на него посмотри. Тоже зеленая. И у тебя зеленая. А теперь на УЭФа посмотри. Какая точка? Оранжевая. Это потому, что он читланин. Ну, понимаешь?
1: Чего?
0: Люк — читланская планета. Поэтому мы, подсаки, должны цаки носить.
2: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия». Вы слушаете радиоканал «Мелодия». Все хорошее остается.

Теперь зовут меня по имени и отчеству. Не поворотишь реку, прожитого вспять. А мне с тобой прощаться молодости не хочется, а я боюсь тебя однажды потерять. Уйдите прочь, мои раздумья невеселые, осенний день ветрами сердца не студи. Останься, молодость, кружи, как прежде, голову

Не наполняй мои глаза житейской мудростью, оставь в них молодость шаленой свой огонек. Уйдите прочь, мои раздумья невеселые, осенний день ветрами сердце не студи. Останься, молодость, кружи, как прежде, голову.

Улыбайся, молодость, кружи, как прежде, голову. Не уходи, не уходи. Не уходи.

0: То, что доктор прописал.
1: Леонид Филатов.
2: А царь с послом уж сидеть за столом. Рядом ты глянь-ка, царевна да нянька. И все ждут от Феди обещанной снеги. А на столе пусто. Морковь да капуста, укроп да петрушка, вот и вся пирушка. Гость скучает, ботфорты качает, дырки на скатерти изучает. Царь серчает, не замечает, Федьку по матери мчает. Вдруг, как с неба, каравай хлеба, икры бодейка, тушеная индейка, стерляжья уха, телячьи потроха и такой вот пищи, названий до тысячи. При эдакой ты с ней как-нибудь беседи. Царь. Вызывает интерес ваш технический прогресс. Как у вас там сеют брюкву? С кожурою или без? Посол. Yes. Царь, вызывает интерес ваш питательный процесс. Как у вас там пьют какао? С сахарином или без? Посол. Yes. Царь, вызывает интерес и такой еще разрез. Как у вас там ходят бабы? В панталонах или без? Нянька. Постеснялся хоть послаб, аль совсем в башку я слаб. Где бы что ни говорили, все одно сведет на баб. Царь, ты опять свою дуду? Сдам вас срок, имею в виду. Я ж не просто балабоню, я ж политику веду. Девка Эван подросла, отоща как полвесла. Вот и мыслю, как бы выдать нашу кралю за посла. Только надо пользы для, завлекать его не зля. Делать тонкие намеки, не всерьез и издаля. Нянька. Да за ентого посла даже я бы не пошла. Так и зыркает подлюка, чтобы стибрить со стола. Он тебе все ест да ест, а меж тем все ест да ест. Отвернись, он пол России заглонет в один присест.

Человек был тише ночи, человек был проще неба, только был он добрый очень, никогда жестоким не был. Он ходил от звезды к звезде, зажигал от звезды звезду, он ходил

Больше он ничего не хотел. Человек был словно лучик, словно солнечный осколок. Он хотел, чтоб стало лучше, чтобы грустный стал веселым. Он ходил от звезды к звезде, зажигал, от звезды звезду он ходил.

толковать не мог. Больше он ничего не умел, больше он ничего не хотел. От его незлого смеха сколько раз светлели лица, но убили человека в 41-м на границе. Но опять от звезды звезду в синеве кто-то вновь зажег, и опять

0: это студентка, комсомолка, спортсменка. Наконец она просто красавица.
1: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».

сосны в окно стучат. За этажами, за гаражами нам еле слышен колосьев плеск. Но что ж поделать, мы горожане, и в этом что-то, конечно, есть.

0: Высоцкий на мелодии.
1: Час зачатья я помню не точно, значит, память моя однобока. Но зачат я был ночью порочно и явился на свет не до срока. Я рождался ни в муках, ни в злобе. 9 месяцев — это не лет. Первый срок отбывал я в утробе. Ничего там хорошего нет. Спасибо вам, святители, что плюнули да дунули, что вдруг мои родители зачать меня задумали. В те времена укромные, теперь почти былинные, когда 40 огромные брили в этапы длинные, их брали в ночь зачатия, а многих даже ранее. А вот живет же братья моя честна компания. Ходу, думушки резвые, ходу! Слово, строченьки милые, слово. Первый раз получил я свободу по указу от 38-го. Знать бы мне, кто так долго мурыжил, отыгрался бы на подлеце. Но родился и жил я и выжил. Дом на первой Мещанской в конце. Там за стеной, за стеночкою, за перегородочкой, соседушка с соседочкою баловались водочкой. Все жили вровень скромно так. Система коридорная. На 38 комнаток всего одна уборная. Здесь на зуб зуб не попадал, не грела телогреечка. Здесь я доподлинно узнал, почем она копеечка. Не боялась сирены соседка, и привыкла к ней мать понемногу.

народ зажигалки тушил. И как малая фронту подмога, мой песок и дырявый кувшин. И било солнце в три луча сквозь дыры крыш просеяно на Евдоким Кириллыча и Кисю Моисеевну. Она ему как сыновья, да без вести пропавшие. Эх, Киська, мы одна семья, вы тоже пострадавшие, вы тоже пострадавшие, а значит, обрусевшие, мои без вести павшие, твои безвинно севшие. Я ушел от пеленок и сосок, пожевал, не забыт, не заброшен. И дразнили меня недоносок, хоть и был я нормально доношен. Маскировку пытался срывать я, пленных гонят, чего ж мы дрожим? Возвращались отцы наши братья по домам, по своим да чужим. У тети Зины кофточка с драконами да змеями, то у папового Вовчика отец пришел с трофеями. Трофейная Япония, трофейная Германия, пришла страна лимония, сплошная чемодания. Взял у отца на станции погоны, словно цацкий я, а из эвакуации толпой валили штатские. Осмотрелись они, оклемались, похмелились, потом протрезвели. И отплакали те, кто дождались, не дождавшиеся отревели. Стал метро рыть отец Витькин с Генкой. Мы спросили, зачем он в ответ. Мол, коридоры кончаются стенкой, а тоннели выводят на свет. Пророчество папашина не слушал Витька с кореша.

отцов свои умы. А что до нас касательно, на жизнь засматривались мы уже самостоятельно. Все от нас до почти годовалых толковищу вели до кровянки, а

ножики. Сперва играли в фантики, пристенок с крохоборами. И вот ушли романтики из подворотен ворами. Было время, и были подвалы. Было дело, и цены снижали, и текли куда надо каналы, и в конце куда надо впадали. Дети бывших старшин до майоров до ледовых широт поднялись, потому что из тех коридоров им казалось подручнее

0: здоровья.
1: То, что доктор прописал.
2: Аркадий Райкин.
3: Дали два выходных. Люди, вместо того, чтобы отдохнуть и по квартире пошататься, убивают время почем зря. Вот прошлое воскресенье. Прошлое воскресенье потянуло она меня на это, ну, как из ворот выйдешь, сразу направо. На вернисаж. На выставку. Я думал, музей как музей. Это не музей, это хуже забегаловки. Слушай, горячего нет? Нет горячего. Один только сыр и кофе. И сыр-то какой уже. Он уже весь загнулся, его хоронить пора.

цвела, звенела прель. Татьянин день, Татьянин день, Татьянин день. Вновь шли снега, и было их немало, но тот Татьянин день забыть я не смогу.

0: То, что доктор прописал.
1: Владимир Винокур.
2: Добрый вечерок. Здравствуйте. Я тут нотки принес сложные. Посмотрите, пожалуйста, потому что времени у нас мало. Вы встаньте, давайте, потому что что ж я стою, а вы сидите. С вашим ростом только сидеть.
3: Я могу встать, так, мне все равно.
2: Значит так, здесь жирное пятно, сразу говорю, вам не играем. Это рыбу заворачивали. Ну, в общем, это мое личное дело. Значит так, здесь мы не
3: это
2: играем.
3: Не играем, зачем?
2: Не играем, черкать не надо. Но это чужие, почему надо черкать?
3: Ну, значит, не так, играем же, давайте зачем?
2: Я вас прошу, вот здесь вот тоже цифру эту не играть. Переходите сразу вот сюда, на флажок. И вот это не надо тоже черкать. Зачем это? Вот здесь вот не играйте, это играете, играете, не играете. Проще пареные репы,
3: так,
2: пожалуйста.
3: И пошли сюда.
2: А переворачивать не надо. Там темно-вишневый шаль, женский роман.
3: А где же дальше?
2: Ну, зачем мне женский роман? Значит так, вы берете вот этим пальцем здесь, этим здесь, перевернули, здесь не играете, это играете, эту строчку опять не играете, черкать не надо. Вышли сюда и здесь вот эту, с этой цифры сразу переворачиваете обратно. Здесь не играете, потому что жирное пятно, рыбу заворачивали, здесь вот не
3: а
2: играете.
3: Здесь что делать?
2: А здесь просто можете вот так поставить руку с этой стороны играть, с этой нет.
3: Как у тебя руку поставлю, я играю двумя руками.
2: Это не важно. Значит так, вы начинаете сначала, вот это пропускаете, и все на полтора тончика ниже, потому что ноты не мои, я не знал этого все. Пожалуйста, осторожно там, не порвите, потому что я знаю это.

геркулесовых столбов лежит моя дорога. О геркулесовых столбов, где плавал Одиссей, меня плакать не спеши, ты подожди немного. И черных платьев не носи, и частых слез не сей. Меня плакать не спеши, ты подожди немного. И черных платьев не носи, и частых слез не сей. Еще под парусом тугим в чужих морях не спим мы. Еще к тебе я доберусь, не знаю сам когда. О геркулесовых столбов дельфины греют спины, и между двух материков огни несут суда. У геркулесовых столбов дельфины греют спины, и между двух материков огни несут суда. Еще над черной глубиной морочит нас тревога, дали от царства твоего, от царства губ и рук. Пускай пока моя родня тебя не судит строго, пускай на стенке повисит мой запыленный лук. Пускай пока моя родня тебя не судит строго, пускай на стенке повисит мой запыленный лук. О геркулесовых столбов лежит моя дорога, пусть южный ветер до утра в твою стучится дверь. Ты не спеши меня забыть, ты подожди немного. И вино сладкие не пей, и женихам не верь. Ты не спеши меня забыть, ты подожди немного. И вино сладкие не пей, и женихам не верь.

Опять не снится, что стоишь, ты голову склоня, и говоришь мне, что совсем не любишь ты меня. Но даже если в шутки день ухода твоего, вдруг спросишь, что с тобой стряслось,

Через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым, мы вели машины, объезжая мины, по путям, дорогам, фронтам.

Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Для нас Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не бросал шофер. Путь дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела,

Может быть, отдельным штатским лицам эта песня мало с ним домен. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем.

0: еще дома дела. А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела.
1: Все хорошее не забывается. Канал «Мелодия».

мальчик. Представьте себе, зелененький он был. Он ел одну лишь травку, не трогал козявку и с мухами дружил.

0: Эхотерапия.
1: То, что доктор прописал.
2: Александр Иванов.
3: Я написал на Льва Ашанина довольно много пародий. Вот одна из них. У Льва Ашанина есть одно хобби в жизни, одна слабость. Он любит, очень любит время от времени выезжать за рубеж. И вот явно после одной из своих зарубежных поездок Лев Ашанин написал такие стихи. «Смотрел сегодня танец живота. Красивая девчонка, но не та, что спать не даст одной короткой фразой. Восточная красавица, прости, восточная красавица, пусти к непляшущей, к нездешней, к светлоглазой». Трудно было удержаться, чтобы не написать пародию, что я и сделал. Она называется «Маясь животом». В далекой экзотической стране, где все принципиально чуждо мне, но кое-что достойно уважения, смотрел сегодня танец живота. Живот хорош, но в общем срамота. Сплошное, я считаю, разложение. Не отведя пылавшего лица, я этот ужас вынес до конца. Чуть шевеля сведенными губами, восточная красавица, зачем ты свой живот показываешь всем? С тобой бы нам потолковать на баме. Восточная красотка хороша, но кровью облилась моя душа, ведь так недалеко и до конфуза. Халат взяла бы или хоть пальто, а то нагая. Это же не то, что греет сердце члена профсоюза. Восточная красавица, прости, но я хотел бы для тебя найти достойное эпохи нашей дела, чтоб ты смогла познать любовь и труд. Но я боюсь, что этот шаг сочтут вмешательством во внутреннее дело.

0: Стой! Стой, я говорю! Ты кто? Я спрашиваю, ты кто? А?
1: Пришелец, прораб.
0: Нет, ты пацак. А ты кто?
2: Я грузин.
0: Нет, ты тоже пацак. Ты пацак, и он пацак. А я читланин, и они читлане. Так что ты цак надень и в пепелаце сиди, ясно?
3: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».
4: Все хорошее не забывается. Канал «Мелодия».

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не безидельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночью до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо в ней.

закружила осень, ветер гонит непогоду. Стая журавлиная опять летит на юг, и уходят в прошлое печали и невзгоды. Эту осень я тебе дарю, эту осень я тебе дарю. Может быть, мы оба были в чем-то виноваты, только эта осень ни при чем. Улетают листья, улетает все куда-то, я в тебя по-прежнему влюблен, я в тебя по-прежнему влюблен. Осенний ветер унесет мои печали, оставит в прошлом череду нелепых ссор. Мы о себе друг другу все давно сказали, давай закончим бесконечный разговор. Давай закончим бесконечный разговор.

ярких листьев кружит вновь осенний ветер, и летят обрывки наших мыслей не в попад. Он сегодня мне дороже всех на целом свете, этот разноцветный листопад. Это разноцветный листопад. Ты стоишь, как прежде, и не прячешь взгляд. В золоте волос твоих краснеет яркий клён. Как же ты прекрасна среди листьев листопада. Я в тебя по-прежнему влюблён. Я в тебя по-прежнему влюблён. Осенний ветер унесет мои печали, оставит в прошлом череду нелепых сон. Мы о себе друг другу все давно сказали. Давай закончим бесконечный разговор. Давай закончим бесконечный разговор. Осенний ветер унесет мои печали, оставит в прошлом череду нелепых слов. Мы о себе друг другу все давно сказали. Давай закончим бесконечный разговор. Давай.

Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все, кроме тех, кто нужней. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. И мне хочется верить, что это не так, что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь весь в друзьях и в мечтах.

0: Палец в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Радиоканал «Мелодия».

дорога без конца, дорога без начала и конца. Всегда в толпе, всегда один из многих. Но вернее многих ты любишь песни и цветы. Любишь вкус воды и хлеба и подолгу смотришь в небо. И никто тебя не ждет.

0: То, что доктор прописал.
1: Мария Миронова.
2: Добавочные, 3×2=33. Это что это? Откуда говорят-то? Ну, что это-то? Ну, откуда это говорят-то? Ну, чудак какой-то меланхольный. Я спрашиваю, откуда говорят? Трудно сказать, что ли? Ну, так и говорите. Ну, что ж, прям какой-то скрытный невозможно. Дайте мне этого, товарища Трищенкова. Трищенкова. Ну, я ясно говорю, Трищенкова. Ну, а как же я могу яснее сказать? Я не могу яснее сказать. Ну, три собаки, понимаете? Три щенка. Да не щепка, а щенка, я говорю.
3: Это товарищ Трищенко говорит, да? Здравствуйте. Угадайте, кто с вами разговаривает? Нет, тоже нет. Кто-кто-кто? Дуська. Это какая же такая Дуська-то? Ах, это нет, это совсем даже наоборот противоположное. Ну да, зачем? Я вам ни за что не скажу, пока вы сами не догадаетесь. Ну, странно идет. Почему? Почему? Просто хочу вас немножко заинтриговать. Трищенков, ну ладно, я уже скажу, кто с вами говорит-то. Ну, кончено, я вас больше не интригую. С вами говорит некий Капа. Нет, Капа некая. Ну, Капа-то некая-то. Капа, я говорю. Да не папа, Капа, я говорю. Некая. Чего некая? А я почем знаю, чего некая? Говорят некая, я говорю некая. Капа. Здравствуйте, Новый год. Как же не знаете-то? У Дуськи две шурушки встречались, помните? Фокстротом, саль дурака, блин, в лото играли, помните? Ну, вы еще мне на ногах наступили. Ну да, зачем? Это ж когда вы не очень пьяные были. Вы помните, вы когда под стол-то упали? Ну, за ужином сидели, помните? С правой стороны сидела такая Маруська такая. Ну, такая курносая, ненормальная такая. А напротив нее Райка такая сидела. Ну, как какая? Какие Райки-то бывают? Ну, такая немодная, принципиальная. Перманент-горизонтальная. А напротив нее сидела такая интересная блондиночка Капа. Вот это я. Опять где сидела? Ну, как я вам буду объяснять, где я сидела? Возле винегрета я сидела. Ну, так налево от картошки вы в нее локтем попали, все ругались. Ну, вы все что-то орали, что-то пи... Ой, да это не Трищенко говорит-то, да? Ну, будет дурака отвалять, позови Трищенко, ей-бога. Разыгрывает цельный кошмар, цельный час, прям, да-да-да-да-да-да. Перестаньте хулиганничать. А я вам говорю, хулиганничать перестаньте. Это, вот какая чума пристала, кто... Это Трищенко говорит, да? Ой, вы меня прям все перепутали. Тут какая чума пристала, то говорит, Капа говорит. Опять какая, вчерашняя. Я зачем позвонила? Ну, это уж вообще странный вопрос. Я просто думала, раз познакомились, надо встречаться. Чего ж дурака валять? Ну, вы меня разыгрываете, да? Ну, будет дурака валять-то. Давай сегодня опять пойдемте к Дуське. Ну, чего делать? Фокстрот потанцуем, дурака пляем, в лото поиграем. Патефон будет. Ну, мировой. Пойдете, да? Ну, я сейчас позвоню Дуське-то. Ну, до скорого. Пока.

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя,

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.

вечно. Я хотел бы голос твой слышать вновь и вновь. Очень жаль, что на земле

это в юные года не летят беспечно, а потом придет пора думать о судьбе. Очень жаль, что на земле мы живем не вечно.

печалит, а грусть причалит, порой нахлынет, да через край. А ты то весел, а то печален, что ж уезжаешь, что ж уезжаешь.

плакать, а я смеялась, пахнула мятой с полей лугов, и только горечь в душе осталась, а без нее-то

0: что доктор прописал.
1: Леонид Филатов.
2: Тут у нас один стрелец, шибко грамотный стервец. Вот и вышло мне задание извести его в конец. Только как? Башку срубить, да к молва начнет трубить. Не поможешь ли советом, как хитрее его сгубить? Баба-яга. Колдуй, баба, колдуй, дед, трое сбоку ваших нет. Туз бубновый, гроб сосновый, про стрельца мне дай ответ. Коль он так ретив да скор, что с царем вступает в спор, пусть он завтра ему добудет шитый золотом ковер, чтоб на нем была видна, как на карте вся страна. Ну, а коли не добудет, то добытчика вина. Генерал, ай да бабка, ай да спец, вот и хлопотом конец. Хошвынай тебе и ступай да министром во дворец, но ни с немцем ни лады, далеко ли до беды. А с тобой я готовый хош в разведку, хош куды. За добро плачу добром, хош куницей, хош бобром, а не хош могу монетой, златом али серебром. Баба-яга, полно голубь, не греши, убери свои гроши. Я ведь энто не для денег, я ведь энто для души. Будет новая беда, прямиком спеши сюда. Чай мы в лесу не звери, чай поможем завсегда. Зовет царь стрельца, удалого молодца, и шо не дал задания, а уж сердить заранее. Руками сучить, ногами стучить, очами вращай, в общем, стращай. Царь, раздобудь к утру ковер, шитый золотом узор. Государственные дела, расшибись, а будь добер. Чтоб на нем была видна, как на карте вся страна. Потому как мне с балкону нет обзору ни хрена. Не смогешь, чего хочу, на башку укорочу. Передам тебе с рассветом прямо в лапы палачу.

другой. Ну и ладно, ну и ладно. Сама за радугой дугою побежала безоглядно. Высока не дотянешься, побежишь

а лишь говорю, я скоро вернусь, и я возвращаю. Ты встречай и провожай меня почаще.

Костер на ветру зажгли мы с тобой, и пусть над землею тот ветер гудит, что в нашу любовь

нам студенческих песен вовек не забыть. Наш московский закон понесем мы по свету. Коль дружить, так дружить, а любить, так любить горячей и верней, чем

Пойми, я знаю, поймешь, ты весны дождись, я знаю, ты ждешь, ветра отпоют.

0: Есть разные люди. Одни родину от врага защищают, другие жен своих педагогов за сиськи по институтам таскают. И те, и другие могут быть солдатами, только первые уже солдаты, а вторые еще нет.
1: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».

0: прохожего. Пролетел целый час ожидания, ничего не припомню похожего. И зачем обзавелся фиалками? Их не спрячешь ненужной газетою. Буду знать с молодыми нахалками. Не поделишься песней неспетою.
1: Ну я все понял,
0: ты просто играешься. Надаешь обещаний и скроешься. Я серьезно, а ты развлекаешься. Я исчезну, а ты не расстроишься. Когда в садик ходила ты в бантиках, я

беспокойная, но сижу, проклинаю злодеечку и ругаюсь на время отстойное. Я все понял, ты просто играешься, надаешь обещаний и скроешься. Я серьезно, а ты издеваешься. Я погибну, а ты не расстроишься.

Я как мальчик, как вор на задании. И ты знаешь, мне это так нравится. Я все понял.

стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Выгнули спины

только не дремлют, часы бессонные полночь бьют. Здесь под часами опять влюбленные встречи ждут.

Звон полуночный плывет над крышами много лет. Старая башня немало слышала, да и нет. Видели много часы старинные, встреч, разлук.

стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Время уводит, морщины трещины.

кружится снег надо мной, мудрый и вечный, он не добрый, не злой, просто напомни.

Москве в отдаленном районе, 12-й дом от угла. Чудесная девушка Тоня согласно прописке жила.

тихой, а вот объясниться не мог. И как я додумался, братцы, и сам до сих пор не пойму, в любви перед нею признаться, доверить дружбу.

она я тайком. Когда я их вместе увидел на танцах в саду заводском, и сердце забилось неровно, и с горечью вымолвил я: прощай, Антонина Петровна, неспетая.

0: Бег.
1: То, что доктор прописал.
2: Аркадий Райкин.
3: Филипп Сергеевич, оу, привет, приветик, а? На 12 этаж залез, да? На 13-й, ай. Ну как вы сверху-то как? Люди-то все, как жуки, небось, хлопики, а? Не слышишь? Вот и я не слышу. И я, ой, что-то штаны. А кто в штанах, уже не вижу. А длинные волосы, значит, пацан. Или девка. Да, дом большой, народу много, а поговорить-то... Так хотелось бы, так и так естественно же, это по-человечески. Просто... А, здрасте, дедушка, здрасте. Здрасте, миленький, здрасте, как головушка-то, как? Побаливает, ай-яй. А таблеточки-то принял? Мали, приним. А и капельки, и капельки, ничего. А эти пьявочки, и грязечки, и примочечки. И никак, ничего. А вот еще ядиком змеиным. О, и ядик примешь, и уже все. Уже больше ничего не надо. Очень советую, очень, очень. И еще массажик головушки, массажик. Ага, колышком по головушке. Коломбы, побалде тебе. Я ему, дедушка, и здрасте, зашел бы старый хрыч ко мне, навестил бы, пригласил бы меня к себе на чашку чая. Так нет, физиономия ему, видите ли, моя, не нравится. Может, я из-за твоей рожи тоже по ночам кричу?

Петербурге на радиоканале «Мелодия» полночь. Пусть наступающий день принесет вам удачу. Спасибо, друзья, что встречаете новый день вместе с нами.

и, быть может, навсегда. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда. Черные силы метутся, ветер нам дует в лицо, за счастье народное бьются отряды рабочих бойцов. Далека ты путь, дорога, выйди, милая, встречай. Мы простимся с тобой у порога, ты мне счастья пожелай. Мы простимся с тобой у порога, ты мне счастья пожелай. Жаркою страстью пылаю, сердце тревожно в груди. Кто ты, тебя я не знаю, но наша любовь впереди. Приходи же, друг мой милый, поцелуй меня в уста. И клянусь я тебя до могилы, не забуду никогда. И клянусь я тебя до могилы, не забуду никогда.

0: Высоцкий на мелодии.
1: Письмо в редакцию телевизионной передачи «Очевидные и невероятные» из сумасшедшего дома с Канатчиковой дачи. Дорогая передача, во субботу чуть не плача, вся Канатчикова дача к телевизору рвалась. Вместо чтоб поесть, помыться, там это уколоть.

И разбил на части, все извилины заплел, и канадчиковы власти колют нам второй укол. Уважаемый редактор, можете лучше про реактор, там про любимый лунный трактор. Ведь нельзя же год подряд то тарелками пугают, дескать, их подлые летают, то у вас собаки лают, то руины говорят. Мы кое в чем поднаторели, мы тарелки бьем весь год, мы на них уже собаку съели, если повар нам не врет. А медикаментов груды мы в унитаз, кто не дурак. Вот это жизнь, и вдруг Бермуды, вот те раз нельзя же так. Мы не сделали скандала, нам вождя не доставало. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Но на происки и бредни, сети есть у нас и бредни, и не испортят нам обедни злые происки врагов. Это их худые черти мутят воду во пруду. Это все придумал Черчилль в 18 году. Мы про взрывы, про пожары сочиняем.

холодно на душе. 40 душ посменно воют, раскалились до бела. О, как сильно беспокоят треугольные дела. Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был. И тогда главврач Маргулис телевизор запретил. Вон он, змей в окне маячит, за спиной штепсель прячет. Подал знак.

И мне все равно, мы скажем, удивительное рядом, но оно запрещено. Он дантист, надомник Рудик, у его приемник Грундик. Он его ночами крутит, ловит контрафейерье. Он там был купцом по шмуткам и подвинулся рассудком. И к нам попал в волнении жутком, и с номерочком на ноге. Он прибежал взволнован крайне и сам...

давал, но механик только трясся и чинарики стрелял. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он над нами издевался, ну сумасшедший, что возьмешь. Взвился бывший алкоголик, матершинник и крамольник. Надо выпить треугольник, на троих ее даешь. Разошелся, так и сыпить, треугольник будет выпить. Будь он параллелепипед, будь он круг ядрен вождь. Больно бьют под нашим душам, голоса за тысячи миль. Мы зря Америку не глушим, ой, зря не давим Израиль. Всей своей враждебной сутью подрывают и вредят. Кормят, поют нас бермудью про таинственный квадрат. Лектора из передачи, тех, кто так или иначе говорят.

Всем известно, что морщинки женщин мало украшают. Всем известно, что морщинки женщин очень огорчают. Значит, молодость уходит.

молодые мы однажды. Этого не забывайте. А морщинки, что же делать? Лучше их не замечайте. Очень жаль, что дни уносят нашу молодость с собою. А морщинок не пугайтесь.

слушай ты меня, это все глупая бравада. Ты ведь знаешь, как я тебя ждала. Я даже верила, что именно сегодня ты должен вернуться, ведь сегодня же праздник. Ах, милый ты мой, если б ты знал, как мне тебя не хватало. Ну что? Надеюсь, ты понял, что никто, как я, никогда не будет тебя любить. И никто, как я, никогда не будет тебя понимать. Почему ты плачешь? Не надо.

0: Ноченьку немало. Баб солдаты не шептала. Без тебя хоть милый плач, протруби мне трубач. А когда зарю сыграли, бабы слезы утирали. И в котомке взяв харчи, о бандиты, уходили трубачи. Через год в каждой избенке народилась по мальчонке. Глотки драли, что сучи, тоже будут трубачи.
1: Ну давай, ребятки, все вместе. Молодцы! Давай, пацаны!

óleo do baião. Buscai o Tapal e a Valona, buscai Замерзал я на льду. Но если ты скажешь мне слово, я снова все это пройду. Надежды свои и желания —

родной, вольный город мой Санкт-Петербург. Много вынес город мой родной, языки пожаров холод стали, не пустив врага живой стеной, ленинградцы город отстояли. И пускай прошло уж 300 лет,

восемь у школы. Что ж, одноклассник, ты невеселый? Что ж загрустил ты, мой одноклассник? Это же радость, это же праздник. Воздух осенний, чистый и синий, юности нашей свет негасимый, свет негасимый, юности нашей, чем она дальше, тем она краше. Восемь у школы, сколько нас будет в нашей шеренге, сколько будет. Шестка нас время пересчитала, было нас много, стало нас мало.

пересчитала, было нас много. Стало нас

Но вот я и приехал, пустые избы в два ряда, чуть сгорбившись стоя, с утра до вечера зови, откликнется лишь эхо, не слышно лая и грачи на ветлах.

0: радиоканал «Мелодия».
1: Ветер холодный бьет в лицо, чайки кричат, причаленные. Где ж ты, бульварное кольцо, кольцо мое обручальное? Где ж ты, бульварное кольцо, кольцо мое обручальное? Там вечерком снежит, снежит, свет от реклам оранжевый. Мне близ тебя не жить, не жить, мимо не оживать. Мне близ тебя не жить, не жить.

кричат причаленные, где ж ты, бульварное кольцо, кольцо мое обручаленное, где ж ты, бульварное кольцо, кольцо мое обручаленное.

прочли министры слупый приказ, довольно глупый, и короля признали не того.